0: На Сансани, на Сансани, на Сансани, на Сансани. На оттечна, на оттечна, на оттечна. На шоур ден ра, на шоур ден ра, на шоур ден ра. Чоби чоби кия ре. Нахи ахенкар. Кевал манораджан, гьян вардхан ор сачче самачар. Джи хан, яхи бикхерта хай аапки дживан ме. आकाशवाणी परिवार
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।